«Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Radio Shock. RadioShock.ru.
1: Красный новый солнечный день тебе заглядывает в окна.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: deeper knowing of my soul.
1: Лови рок. Слушай шок. Радио Шок. Радио Шок.

сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

вами больше нет. Но похитили меня инопланетяны, поэтому меня с вами больше нет. Ты не думай, не торчу никуда.

Дождь, дождь, и снова дождь с утра, и снова грязная вода стекает со стекла. И я не вижу этих лиц и этих глаз, мне непонятен смысл.

Независимое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

с ковицы пол ложки сахара, кофе, две сигареты.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

0: Радио Шок. Радио Шок и Александр Семенов представляют.
1: Я модный обозреватель, кутюрный дизайнер, модельер.
0: Оксана Венкина.
1: Очень хочу поговорить о моде.
0: Модный портал.
2: Да, будем рассказывать о моде
0: в прямом эфире.
1: Приветствую вас, мои дорогие радиослушатели. С вами фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Вместе мы Радио Шок и мода. Волнительное сочетание для тех, кто хочет быть в тренде. И с вами радиопередача «Модный портал», открывающий тайны мира моды. Сегодня в программе вы услышите рубрику «Историю моды» и дизайнер Илья Мигмун. Рубрику «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Наталья Плоткина. Рубрика «Субкультура от Аси». И подведя итоги передачи, вы узнаете, когда и где следующие модные показы.
0: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим о моде. С вами «Модный портал» и рубрика «История моды». Мода – это не просто одежда, это стиль жизни. Сегодня вы услышите про театрального кутюрье Илью Мигмун. Илья Мигмун вырос в семье танцоров балета, и это определило его визуальный код. Подчеркнутая талия, сценическая пластика, перья и нечеловеческие силуэты. Он делает театральный кутюр. Платья с крыльями, корсетами и смелыми архитектурными формами. При этом Мигмун работает вне классической системы, не выпускает сезонных коллекций и не выходит на подиумы, а строит карьеру через создание эксклюзивных образов и съемки. Один образ, две обложки. Прорыв для Ильи в 2025 году стало лебединое платье для стилистки Вики Салават. В нем она снялась для обложки «Собака.ру». Стилисты американской топ-хип-хоп исполнительницы Кэнди увидели этот образ в соцсетях и заказали такой же наряд для съемки в журнале «Pepper Magazine». Платье пришлось воссоздавать 3 дня и срочно отправлять в Нью-Йорк. После нескольких неудачных попыток доставки оно все же прибыло на съемку. Среди других клиентов Мигмуна – Рената Литвинова, Марк Эйденштейн, обложка GQ Португал, Катя Йова, Данила Поляков, Адель Венгер и другие.
0: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: С вами «Модный портал» и рубрика «Гости модного портала». Сегодня в гостях Наталья Плоткина, коуч по дефиле и сценической подаче, преподаватель модельных дисциплин всех возрастов, режиссер-постановщик модных показов, шоу-концертов, организатор мероприятий, фотопроектов под ключ, подбор и кастинг моделей, автор идеи и организатор мастер-классов по дефиле и сценическому шагу под живую музыку и профессиональной фото- и видеосъемки, а также нетворкингом, уникальное сочетание музыкального сопровождения и движения. Привет, Наталья!
3: Привет!
1: Я рада, что ты к нам пришла. Мы, конечно же, теперь узнаем, что же там происходит под живую музыку и как это дефилировать, когда играет оркестр. Откуда такая идея пришла?
3: На самом деле, вот буквально в феврале этого года я как-то сидела, как у всех творческих людей, ближе к ночи какие-то появляются мысли, новые свежие идеи, и я вдруг подумала, почему не соединить мою модельную сферу и живую классическую музыку, потому что я, в принципе, очень люблю музыку, люблю посещать концерты, и поэтому вот решила попробовать, и, собственно говоря, у меня получилось, уже прошло 4 проекта, сейчас вот уже буквально на этой неделе, 9 августа, будет очередной проект, вот, он для женщин любых возрастов, в принципе, детки тоже уже были на одном из мероприятий, ну, где-то примерно от 8 лет, не младше, потому что все-таки, когда ребеночек еще совсем небольшой, да, будет ему достаточно тяжело адаптироваться, и он будет отвлекаться и не проникнется вот этой всей идеей основной, вот, детки могут приходить с мамами, вот, и, собственно говоря, какого-то пограничного возраста нет, пока есть силы, любая женщина может прийти и принять участие в таком мастер-классе.
1: А музыка не отвлекает, когда ты преподаешь?
3: На самом деле, естественно, есть небольшие такие перерывчики, да, то есть когда я говорю и что-то поясняю, объясняю какие-то практические упражнения, то, соответственно, музыка не играет, ага. И мы включаем такую фоновую музыку через колонку.
1: Угу. То есть сначала тренируетесь, а потом уже под музыку бабах, и получается такое шоу.
3: Ну, на самом деле, в течение 2 часов музыка играет очень много, почти постоянно, да, но угу. Есть вот, особенно когда нужно больше сконцентрироваться, да, женщинам и девушкам, просто мы ее как бы... Она перестает звучать, чтобы не отвлекать, а сосредоточиться на процессе.
1: А кто играет? Что это за артисты или это просто... Не знаю, какие инструменты, да?
3: Это профессиональные музыканты. В прошлом у меня была виолончель, сейчас это скрипка. Профессиональные музыканты, mm-hmm. соответственно, которые выступают на разных площадках в нашем городе, да, то есть известные музыканты, которые любят свое дело, и вот мы вместе в таком творческом тандеме вместе работаем на этом мероприятии.
1: Да, то есть можно приходить и как на концерт, да, то есть человек приходит на концерт, а еще может подефилировать. Как это интересно.
3: Да, на самом деле в этом и смысл. То есть это такое мероприятие 2 в 1. Это и возможность посетить концерт, да, классической музыки, и также либо попробовать что-то новое, потому что приходят женщины и девушки, например, которые без опыта какого-либо, и на самом деле их очень много. И либо девушки и женщины, которые уже попробовали себя в модельной сфере, да, но хотят, может быть, какие-то лайфхаки узнать новые, да, либо как-то немножечко поработать над своим шагом.
1: То есть любой человек, который хочет посетить, он может прийти, да, и не бояться, не переживать, что у него может не получиться что-то.
3: Вообще, на самом деле у нас такая очень поддерживающая атмосфера, которую я стараюсь каждый раз создавать, такое женское комьюнити, как сейчас модно говорить, где женщина приходит, красиво одевается, проводит в приятной атмосфере свой выходной день, потому что чаще это проходит у меня по воскресеньям, как и в этот раз тоже будет проходить. Поэтому кто хочет расслабиться, попробовать что-то новое, познакомиться также, да, как ты сказала ранее, в это мероприятие входит еще и нетворкинг. Mm-hmm. Да, что такое нетворкинг, я думаю, многие знают, это когда можно прорекламировать свою услугу, рассказать о себе. Мы знакомимся, у нас также есть еще чат в социальной сети ВКонтакте, куда я добавляю тех, кто уже принимал участие, поэтому комьюнити расширяется, очень много интересных девушек и женщин, максимально из разных областей, и, собственно говоря, такое мероприятие, вообще целью создания, еще одна из целей создания такого мероприятия, чтобы женщина отдохнула от своих каких-то забот, от бытовых каких-то занятий своих, да, и пришла, вдохновилась, наполнилась, познакомилась с новыми тоже женщинами и девушками.
1: Скажи, Наталья, ты прописываешь какой-то дресс-код, да, в чем должна прийти, ну, модель, да, девушка? Потому что вроде на занятия нужно прийти в лосинах и футболке, да, а ты тут говоришь, нужно нарядным прийти.
3: То да, есть, но
1: как определить, да, что надеть?
3: Ага. Это как бы не основное условие, а пожелание от меня, как от организатора, да, потому что у нас на площадке работает профессиональный фотограф и видеограф, и, естественно, хочется нарядиться, да, если не хочется нарядиться, можно не наряжаться, да, то есть нет какого-то строгого дресс-кода, но, как многим женщинам им хочется, да, особенно в выходной день, красиво одеться, накраситься и, собственно говоря, вот... Дресс-код на ваше усмотрение.
1: Ну, что-то нарядное. Платье, наверное, такое, как у тебя должно быть, да? Коротенькое,
3: что ли? Нет, можно короткое. Ну, главное, не супер длинное, потому что будет мешать, неудобно, естественно, да, делать сами упражнения, потому что практики у нас очень много. То есть мы не смотрим на меня, мы работаем, учимся. То есть это такая, на самом деле, интенсивная практика, да, после которой, ну, как я говорю со своим ученикам, и они тоже соглашаются, что это такая фитнес, такой фитнес-тренировка, потому что действительно устаешь делать упражнения, но и в то же время ты вдохновляешься и как бы учишься чему-то новому, и это заряжает.
1: Обязательно нужно приходить на каблуках или нет?
3: Если вообще никогда не было опыта, да, то, конечно, можно без. Но все-таки если... Ну, модельный шаг у нас это что? Конечно, это в первую очередь каблуки, да. Не обязательно шпилька, потому что на шпильке тяжело, да, какие-то первые, особенно занятия, на занятиях заниматься на первых. Поэтому желательно каблук, но если боимся, не умеем, то можно без каблука.
1: Ну, каблук — это осанка, поэтому лучше каблук, да?
3: Ну, конечно. Просто встречаются девушки и женщины даже, да, уже и за 30, и за 40 лет, которые ни разу в жизни не носили каблуки, так это же есть. Это тоже нормально на самом деле. Я говорю таким девушкам и женщинам, что возьмите, попробуем. Если будет тяжело, можно снять и заниматься, например, даже без обуви, если хочется. Почему нет?
1: Босиком, в носочках.
3: Да, можно так.
1: И делать проходку кошечка.
3: Можно. Все что угодно.
1: Наталья, вот у тебя ты такая идейная, дефилейная. Скажи, какая ты была в детстве? Ты, наверное, интересовалась вот чем-то моделингом или, может, обучалась где-то? Да, почему у тебя сейчас такое накопление, такой багаж, что ты преподаешь еще такую интересную идею под живую музыку?
3: На самом деле мой путь начался уже достаточно давно. Мне в 13 лет я пошла в модельную школу, позанималась несколько месяцев в модельной школе и поняла, что мне это очень сильно нравится, да, но, как это часто бывает, родители сказали, что как-то, наверное, лучше сделать акцент на школе, хотя я хорошо училась, но как-то вот есть, да, такое мнение, мне кажется, и до сих пор у многих, что давайте-ка лучше займитесь чем-то серьезным, да, нежели в модельной сфере оставаться. Поэтому я позанималась и, собственно говоря, ушла из этой модельной школы. Вот, и только уже спустя достаточно много лет, в 25 лет, я вернулась снова в модельную сферу, начала параллельно со своей основной работой участвовать в показах, да, то есть навык на самом деле, это как езда на велосипеде, ты не забываешь, если ты научился красиво ходить, если ты научился красиво позировать, ты как бы не забудешь эти свои навыки. Вот, поэтому в 25 лет я вернулась в модельный бизнес, да, в модельную сферу, и, собственно говоря, по сей день, уже вот с 2013 года я на постоянной основе как бы в этой сфере и преподаю, и организовываю мероприятия, и ставлю показы, да, и так далее.
1: То есть тебя можно увидеть и на показах, на каких-то, и постановки твои, и много-много где.
3: Да, конечно. Также у меня была своя модельная школа на базе Дома молодежи Приморского района. 4 года просуществовала школа. Очень огромное количество учеников обучилось за этот срок. 8 потоков, да, в каждом потоке. Порядка 50, где-то 70 человек за весь поток. Поток длился полгода, да, поэтому это была такая очень интересная, уникальная история. Началась она в конце 2020 года, на самом деле в такой непростой для, да, нашего мира период. Вот, и, собственно говоря, мне пришла идея, да, почему в Доме молодежи не открыть такого рода студию. То есть таких студий в городе не было, и я предложила свои услуги, рассказала, и заведующая, да, Дома молодежи и далее уже директор, они сказали, что очень интересно, вот, хотят попробовать, и, собственно говоря, вот с февраля 2021 года началась такая новая целая эпоха, вот, и для меня, и для Дома молодежи Приморского района, вот, и преподавала, организовывала, помимо, да, занятий, организовывала концерты, организовывали фотопрактики и так далее. Угу. То есть такой интересный был
1: насыщенный. Не хочешь вернуться в такую молодежную среду?
3: На самом деле, каждому этапу как бы определенный период времени, да, и мне захотелось двигаться дальше, идти вперед, да, поэтому пока что не чувствую такого желания, не ощущаю.
1: Так что, молодежь, вы не можете пока обучиться у Натальи Плоткиной, приходите на платные концерты.
3: На самом
1: концерты,
3: деле, уже,
1: да,
3: огромное количество человек в городе обучились, поэтому уже некоторые даже передают опыт, да, другим людям, поэтому достаточно количество, ну, огромное. Я даже не считала, на самом деле, но примерно это где-то, ну, больше 700-800 учеников за такой период, да, прошло, поэтому я очень люблю вообще то, что я делаю, и когда я что-то открываю, начинаю, я вкладываю всю себя. В этом, наверное, и плюсы, и минусы. Я вообще не разделяю, где моя жизнь, где работа. Это всегда все очень так насыщенно и волнительно, и тревожно, да, но я настолько люблю то, чем я занимаюсь, что постоянно хочется придумывать что-то новое. Ну и, собственно говоря, так родился новый проект в феврале этого года.
1: А скажи, длительные курсы у тебя сейчас есть или уже нет? Вот эти полугодовые, да, когда к тебе могут прийти, окунуться и вообще понять, что еще за полгода чему можно научиться?
3: Сейчас я ушла больше в индивидуальную работу. Я провожу уроки индивидуально и по дефиле, и по фотопозированию для детей, и для взрослых, и для молодых людей, для девушек, да, групповые по запросу, то есть какие-то, если мини-группы соберутся, захотят, да, то, собственно говоря, я преподаю. Либо, например, если какой-то идет запрос от кого-либо, то могу приходить приглашенным преподавателем. То есть вот сейчас такой формат для меня, ну, более актуальный.
1: Угу. Ну, нравится, что нравится, то и делаем, да?
3: Да.
1: Это правильно, когда девушка делает свое дело, да еще так, как ей нравится, а не так, как прописали.
3: Это точно.
1: Поэтому приходите, если вам нравится дефиле, да,
3: да,
1: к Наталье.
3: Фотопозирование.
1: Фотопозирование и все, что связано с миром моды и все, все дефиле, подиум. А какие дальше привилегии? Вот девочки у тебя поучились.
3: Угу.
1: А ты направляешь их на какие-то показы, куда они могут дальше пойти, да, показать себя. То есть мы же не просто обучились и все, и застряли, да, где-то угу. в жизни, а хочется также показать себя.
3: На самом деле уже в процессе обучения ребята принимали участие в показах, то есть не только в моем выпускном показе и концерте, да, который я делала в Доме молодежи Приморского района, но и на площадках города, то есть все наши мероприятия, их достаточно много, и недели моды, и какие-то индивидуальные показы дизайнеров. Соответственно, мои ребята до сих пор принимают участие, я тоже иногда, они мне попадаются в социальных сетях, радуюсь за них, когда-то они меня отмечают, тоже приятно наблюдать за их успехами, поэтому, естественно, в процессе обучения это все зависит от ученика. Если он активный, то он много, да, принимает во многих mm-hmm. мероприятиях участие. Если человек как бы менее активен, да, ну, соответственно, все зависит от ученика, но достаточно большое количество учеников, они остались в этой сфере, да, и по сей день продолжают участвовать в всевозможных мероприятиях.
1: Это хорошо наблюдать и смотреть, что же они там делают. Давай послушаем твою любимую композицию.
3: Да, давай.
1: И первая наша композиция — Бенни Алл. Слушаем.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я, фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Наталья Плоткина, коуч по дефиле и сценической подаче, режиссер-постановщик модных показов, шоу и концертов. Наталья, мы с тобой говорим о твоем направлении, это дефиле, и все, что с ней связано. И меня такой вопрос интересует. С чего начинаются преподавания? Человек приходит, он ничего не знает. Что вначале ты даешь ему, чтобы он понимал, что это за профессия и вообще нужна ли она ему? Или может это просто такое желание мимолетное?
2: Ну смотри, сначала, соответственно, погружение идет. Сначала с практики, да, я начинаю курс, потому что, во-первых, смотрю, с какой базы человек пришел, как он вообще двигается и ходит, да, начинаем с дефиле всегда, потом уже продолжаем фотопозированием, и, соответственно, чуть позже уже я перехожу к теории, потому что модельная сфера — это не только практика, это было бы слишком просто, да, очень много теории, да, то есть, соответственно, как себя развивать, где искать проекты, вообще, что такое мода, да, моделинг и так далее, то есть теоретическая база, да, как проходят показы, как себя вести на показах, на самом деле мало кто дает такую отдельную, да, теоретически такой отдельный блок, то есть есть еще этикет модели, это обязательно, потому что сейчас с этим проблемки у нас на некоторых мероприятиях, вот, поэтому очень много теории, вперемешку, естественно, все это с практикой, да, и с репетициями, с подготовкой, да, уже к показам, концертам и так далее, то есть такая насыщенная история, там есть и психологическая еще, да, работа с, у меня была с людьми, и актерские всевозможные упражнения, да, потому что моделинг — это такая сфера, она достаточно такая обширная, да, то есть модель, она должна уметь говорить, да, как бы не казалось это странным, потому что многим кажется пройтись по подиуму, сфотографироваться где-то, да, и да, вроде бы говорить-то и не надо. Но на самом деле все-таки нужно быть раскрепощенной, а это актерское мастерство, да, это и танцы. Я всегда советовала своим ученикам совмещать мои занятия с танцами, да, занятиями по актерскому мастерству, психология, да, то есть чтобы максимально себя как-то наполнить и расслабить, да. И также в течение обучения у меня было большое количество мастер-классов. Я приглашала людей из модельной сферы и около модельной творческой, да. То есть это были актеры, это были уже состоявшиеся модели, психологи, фотографы, ну, очень много было таких творческих людей, которые, соответственно, дополняли мое обучение, да, чтобы как бы такая история получилась масштабная.
1: Скажи, пожалуйста, вот иногда приходят модели, и они думают, сейчас я пойду в модельный, и как начну зарабатывать денег, и как поеду в Милан, и все такое. Ты рассеиваешь эти фантазии, или ты направляешь девочку, да, ты сейчас сможешь это сделать, давай, пошли. Ну, то есть фантазии в основном такие вот у молодых девушек, они есть, они еще присутствуют. Как ты с этим работаешь?
2: Ну смотри, фантазии должны поддерживаться все-таки какими-то знаниями и умениями, да, поэтому, естественно, существуют стандарты, да, фигура, рост и так далее, да, то есть если мы метим в Милан, то, конечно, это рост соответствующий, да, минимум 175 сантиметров, объемы, да, тоже соответствующие, да, чтобы у нас бедра были меньше 90 сантиметров, да, это как минимум, да, и так далее. Поэтому если мы говорим конкретно про работу профессиональную, да, то есть ограничения. Если мы говорим про работу в России, да и даже в некоторых других странах, то на самом деле нет таких жестких ограничений. Главное, чтобы ты, там, девушка либо молодой человек были ухоженные, за собой следили, то есть это спорт, это питание, да, и, соответственно, также можно себя развивать на фрилансе, да, есть тоже такое понятие, когда мы, собственно, своими силами себя развиваем, например, без агентства, да, очень много на самом деле девчонок и молодых людей, которые таким образом очень сильно взлетели, достаточно быстро. То есть на самом деле больше все зависит не от параметров, на самом-то деле, честно, а от стремления и желания человека.
1: То есть, если человек хочет, он сам себе найдет, куда ему, где выступить, где пройтись, где заработать, где еще
2: что-то. Если у него есть база, если он все-таки захотел обучиться, потому что без обучения, конечно, мало что хорошего будет, да, то есть мы должны обучиться основам дефиле, основам фотопозирования, и дальше уже собственноручно даже можем продвигать себя, если, например, мы не подходим под какие-то такие жесткие рамки модельных агентств.
1: А скажи, как ты относишься к татуировкам?
2: Ну, лично у меня их нет, просто потому что мне как-то это не особо не близко, но в целом...
1: А для моделей?
2: Ну, для моделей это достаточно большой минус, да, то есть если какие-то маленькие татуировки, то замазывают тональным средством, да, но если мы как бы все-таки окунаемся, да, и делаем это своим полноценной работой, то, конечно, желательно без татуировок, без нарощенных ресниц, без нарощенных волос, да, и так далее.
1: Даже то есть, так? Ресницы нельзя?
2: Ну, натюрель.
1: А губы? И губы нельзя делать?
2: Ну, всегда в цене у нас, как говорится, в нашей модельной сфере натуральная красота, да? Это без губ, я имею в виду без губ.
1: Без искусственных,
2: без искусственных губ, да? Ну, все натуральное. То есть это на самом деле всегда так и было же, да? То есть это сейчас уже последние несколько лет набирает обороты совершенно другое. Но вот я за то, что было раньше, если честно.
1: Смотри, сейчас много на подиуме с такими губами большими и в татуировках даже есть.
2: Ну, для них будет работа какая-то, да, но каких-то...
1: Скорее всего, бесплатно, да?
2: Работа и бесплатно как будто бы не очень, да, сочетается. Но именно много проектов и занятости, конечно, у девочек таких, ну, вряд ли будет. Поэтому лучше, наверное, подумать перед тем, как сделать очередную татуировку.
1: Так, девочки, а пирсинга тоже нельзя?
2: Ну, пирсинг можно снять, да, можно вынуть. В принципе, это не так критично, если после, да, не остается там сильного прокола, и чтобы, ну, если это не сильно видно, то это нормально.
1: Так что, если вы натуральный человек, приходите в моделинг. Ну, вообще, конечно, моделинг и раньше был за натуральность, да, и даже дизайнер, когда ему нужна девочка, он, естественно, выберет девочку, которая более натуральная, чем та, которая тюнингованная, ну, естественно.
2: Ну,
1: чтобы
2: честными.
1: Показать свою одежду, да, а
2: конечно,
1: не девочку.
2: Да. Потому что модель — это кто? Модель показывает не свою внешность, да, и не себя, она показывает одежду и то, что вот, да, на нее надели, нарисовали и так далее. Поэтому, конечно, ну, в минус. Все
1: да,
2: то, что
1: да.
2: мы перечислили до этого, все это идет в минус. Но, опять-таки, это дело и выбор каждого, да, если девочка хочет, пожалуйста.
1: Да, хочешь выделиться — выделяйся.
2: Да.
1: Наталья, скажи, что тебе больше всего нравится в твоем деле, в твоей работе, да, вот какой именно процесс из всего, что ты делаешь, тебе больше всего по душе?
2: Наверное, режиссировать показы. Вот, наверное, такая моя любовь отдельная, да, то есть преподавать люблю, организовывать обожаю, коммуницировать, да, с людьми тоже, потому что все эти умения у меня присутствуют, но вот именно режиссировать показы мне, ну, это как-то такая моя отдельная любовь, и нравится смотреть, как получается, да, целое событие, да, из чего-то как бы сначала вот непонятно из чего, да, просто люди стоят, не знают, что их там ждет, какая будет постановка, какое будет шоу, и в итоге потом получается целая такая интересная история, красивая, поэтому, ну, вообще очень люблю режиссуру, постановки показов, да, шоу, постановки также концертов, режиссуру концертов тоже, мне это очень нравится.
1: О, ну это интересно. Скажи, пожалуйста, кто с тобой по жизни рядом? Кто тебе помогает? Или вот те люди, которые тебя поддерживают в твоем деле?
2: В моем деле, ну вообще для меня в целом такое место важное в жизни занимают родители. Да, то есть это то, такая часть жизни, которая идет, да, всегда, с которой идешь рука об руку, поэтому поддержка в целом в своем вот модельном, да, деле я себя по факту поддерживаю сама как-то. Я настолько вдохновлена, наверное, своей любимой сферой, да, что как бы я вдохновляюсь своими же успехами, наверное, да, и мне нравится что-то придумывать, потому что стоять на месте неинтересно, да, то есть вообще как в нашей модельной истории мы сами, да, либо в прошлом, либо в настоящей модели, и мы могли бы остаться, да, как бы на этой ступеньке, но мне всегда хотелось попробовать что-то новое, да, и, соответственно, вот дальше я начала преподавать, да, ставить, режиссировать показы, да, то есть все время хочется двигаться вперед, вот, и, собственно говоря, вот с мастер-классом то же самое, да, произошло, что-то захотелось придумать новое, ну и дай бог, дальше только новые идеи меня будут посещать, и что-то буду организовывать каждый раз, что-то интересное.
1: Что тебя вдохновляет, чтобы организовать или вот какую-то идею вот эту вот откуда-то взять? Есть какие-то такие вдохновляющие моменты, от чего ты получаешь вдохновение? Может, это поездки какие-то или просто Прогулка.
2: Ну, вообще меня вдохновляет красота. Красота вообще во всем. То есть это и красота природы. И вот ты сказала только что, да, про поездки. Я очень люблю фотографировать. Как это ни странно, ну, в плане, почему странно, потому что я не фотограф, я не училась, но я очень люблю снимать на свой же телефон природу. Мне очень нравится наблюдать за чем-то красивым, за кем-то красивым, да. Поэтому, наверное, наполняюсь я как раз-таки вот той красотой, которая меня окружает.
1: Угу. То есть красота к красоте притягивается. Да. Как твои родители относятся к твоему делу?
2: Раньше, вот как я сказала, да, ранее в начале передачи многие родители до сих пор, да, считают, что это что-то несерьезное занятие, да, в модельной сфере. Но потом, когда они начали посещать мои концерты, сидели в первом ряду, я всегда для них оставляла первый ряд, самый главный, конечно, они радовались моим успехам. Сейчас, кстати, они должны слушать наше интервью.
1: Вот. Привет,
2: надеюсь, родители. Надеюсь, у них получилось подключиться, потому что у наших родителей всегда, да, есть какие-то проблемки с подключением. Вот, поэтому, да, если они нас слушают, то передай привет своим любимым родителям.
1: Да, хорошо, что поддерживают родители, близкие, и вообще это самая лучшая поддержка. Не стесняешься ли ты своих родителей, когда дефилируешь? Потому что многие модели иногда стесняются. Есть ли у тебя что-то или было когда-то, но ты как-то переборола это?
2: Ну, наверное, на первых порах, какие-то первые показы, да, когда я начинала, может быть, да, действительно, я и никого особо не звала, да, быть гостями на каких-либо мероприятиях, где я выступала. Потом как-то нет, это проходит, наоборот, приятно, что есть родные люди, которым нравится, во-первых, то, чем ты занимаешься, и они приходят, и, соответственно, ну, сейчас уже давно, конечно, таких нет каких-то ощущений, да, некомфорта, ну, некомфортных.
1: Ну, это, конечно, опыт, и уже его не может не быть. Поэтому мы за комфорт, и если делаете свое дело, делайте, и не стесняйтесь. А мы послушаем еще одну любимую композицию Натальи. Слушаем?

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я, фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Наталья Плоткина, коуч по дефиле и сценической подаче, режиссер-постановщик модных показов, шоу и концертов. Наталья. И, конечно же, такой вопрос. Меня интересует твое образование, да, потому что люди приходят, они хотят знать, что вы закончили, кто вы такой. Расскажи, пожалуйста.
2: Я, ну, родилась и училась в Санкт-Петербурге, закончила я Санкт-Петербургский политехнический университет, Институт международных образовательных программ, и, соответственно, после 5-летнего обучения, да, получила диплом, и по образованию я менеджер в сфере международного образования, то есть я управленец, менеджмент организации. В принципе, это можно отнести и к моей деятельности даже, да, кажется, где, да, вообще международная история, где моделинг, но, соответственно, руководила я студией, а это управление, да, сейчас я придумываю свои личные проекты, это тоже, как бы, да, управление своими проектами, поэтому в целом есть связь.
1: Да. Поэтому, конечно, управление, потому что все связано.
2: Да. И, соответственно, как раз-таки к преподаванию тоже, как я пришла, мне кажется, что это такая история. У меня бабушка преподаватель, она преподавала русский как иностранный язык иностранцам в политехническом университете, и мне кажется, что, возможно, что-то передалось у меня от бабушки, и вот эта вот хватка, да, скорее всего, это можно так назвать. И то, что такое преподавание? Ты должен вести за собой огромное количество людей. Это сложно. Это не только обучать их шагу и фотопозированию, да, как казалось бы. Это и психология, да, то есть это психология преподавания, педагогика. Это, ну, это сложный процесс, да, но если ты чувствуешь в себе вот эту силу, что ты можешь за собой вести людей, да, то и в нашей сфере это можно, как бы, да, попробовать. Но таких, ну, как я сейчас вижу, не все модели уходят в преподавание. Потому что одно дело, ты умеешь ходить и позировать, другое дело, что ты должен научить, это всегда, это вот как кто-то знает английский, но не может научить другого человека, да, то есть это разные вещи, когда ты знаешь сам, а когда ты знаешь и можешь научить, да, то есть это вот история такая, если чувствуешь силу, что ты можешь, то нужно попробовать, ну вот что я и сделала,
1: да, это
2: уже много лет назад.
1: Передача по наследству от бабушки.
2: Ну, возможно, есть какая-то связь.
1: Скажи, а в какой момент ты поняла, что я могу преподавать, я уже набрала вот это вот эти знания, я хочу делиться?
2: Наверное, вот я помню, на самом деле, плюс-минус этот момент, это был где-то 16-й год, я тогда с одной из девочек организовала свой конкурс, да, мы вместе организовали конкурс дизайнеров, и, собственно говоря, когда я ставила, режиссировала показы, то есть я отвечала за взаимодействие с модельными агентствами, школами, соответственно, постановка показов и так далее, и в тот момент, я помню, прямо такой был момент интересный, стояло вокруг меня где-то порядка, не знаю, 40-50 детей, столько же родителей и взрослых моделей, где-то там человек 50. И я стою одна среди этой толпы и понимаю, что мне настолько тяжело уже и плохо, но с другой стороны, это настолько... Я ощущала такую какую-то мощь, что я вот делаю в процессе, я, это же преподавание отчасти, то есть, естественно, режиссируешь показы, это тот же урок, да, мини-урок. И, соответственно, в тот момент я подумала, а почему я не могу попробовать? То есть, если я прошла через такое, то почему мне не попробовать преподавать? И, собственно говоря, вот где-то с конца 17-го года я начала работать в детских сначала школах модельных, коммерческих. Вот, и, соответственно, потом уже перешла на подростков, и далее уже то, что мы ранее обсудили, в Доме молодежи уже работала с более постарше, да, ребятами от 14 до 35 лет включительно.
1: Скажи, вот, да, а с кем легче, с детьми или уже со взрослыми?
2: Для меня лично. То есть я начинала с детей, мне есть чем сравнить, потому что некоторые работают только либо с детьми, либо со взрослыми. Я поработала и с детьми, и со взрослыми. По сей день я тоже работаю и с детьми, и со взрослыми. Но, на мой взгляд, наверное, чуть легче со взрослыми. Потому что детки, вот, например, у меня опыт преподавания с детьми от 3 лет. То есть это совсем малыши, которые еще толком разговаривать некоторые не научились и ходят с трудом, а им нужно научиться таким, да, дисциплинам, поэтому их больше нужно воспитывать, на них больше энергии уходит, то есть часть занятия ты с ним взаимодействуешь, чтобы вообще как-то привести в чувство некоторых, бывало и такое. Вот, со взрослыми легче. Они приходят все-таки с какой-то целью уже, да, они сформировавшиеся, хотя тоже, конечно, бывало всякое. Но лично мне, по ощущениям, наверное, полегче. Тоже тяжело, но полегче со взрослыми.
1: Вот скажи, для меня моделинг — это очень-очень тяжелое направление. Почему? Для моделей. То есть они приходят на показ, и целый день на каблуках, там репетиция, показ одного, второго дизайнера. Я вообще не знаю, как они выживают, если честно. И меня вот очень интересует родительское мнение, да? Почему они своих детей 3 лет отдают на моделинг? Как ты думаешь, вот с психологической точки зрения, да? Чем думают родители, когда приводят свою малышку?
2: На мой взгляд, самое такое первое, да, о чем они думают, они хотят своего ребеночка где-то увидеть. На каком-то баннере, на какой-то где-то фотографии в журнале. Это не есть плохо, но тут важна грань, да, чтобы была грань между тем, чтобы это нравилось не только родителю, но и ребенку. Потому что очень немаленькое количество детей, которых родители заставили прийти, да, и им не особо это нравится, поэтому есть огромное количество детей, которым это нравится. Тут важно, да, пообщаться с ребенком, определить, к чему он тяготеет, да, если это действительно его. Вот, но родители чаще всего, конечно, хотят, чтобы их детки стали где-то известными, где-то их увидеть, посмотреть на них на показе, на сцене, в каком-то журнале увидеть. Ну, это вот как-то так. Тенденция такая просматривается, прослеживается.
1: Я как дизайнер просто и одевала и совсем малышечек, ну и постарше, да. И когда у тебя ребеночек плачет, а за кулисами нет родителей, да, ты один с ребеночком, ты пытаешься его успокоить и говорит, ты самая красивая, ты самая лучшая, смотри, какое платье. И там, ладно, подтираешь слезёнки и выпускаешь его. И думаешь, господи, ну зачем этот стресс ребенку? Поэтому родители, вы, конечно, думайте. И детей надо, наверное, сначала все-таки отдавать профессионалам, чтобы их подготовили и эмоционально тем более, да, а потом уже выпускать на подиум. И еще, наверное, не один год просто, чтобы готовили, чтобы ребенок уже совсем не боялся. Потому
2: конечно,
1: что иногда малышек выпускают, они еще совсем не подготовленные. Вот прям, не знаю, там вчера сходили на дефиле, а сегодня уже на показ. И это, конечно, грустно. Поэтому приходите и обучайтесь. Вот Наталья Плоткина очень хорошо обучает, поэтому приходите, обучайтесь. Прошу вас, и детей своих не заставляйте, пускай они попробуют, это их или не их, потому что показ — это очень тяжелое дело. И я прям думаю, господи, модели, какие вы умнички, что вы ходите вообще? Выходите и занимаетесь этим делом.
2: Ну, это огромный труд, на самом деле. Да. Со стороны кажется многим, что вот, особенно по какой-нибудь красивой фотографии ВКонтакте, да, что ой, какая классно. Красивая сфера, классно пройтись где-то пофоткаться и так далее. На самом деле это тяжелый труд. Все мои ученики это знают, они уже это поняли, пройдя определенную школу уже. Вот, поэтому это такая же работа, как любая другая. Вот. И да, действительно, целыми днями ты на каблуках, особенно если это показы, это репетиции, подготовка, то есть бывает с раннего утра до позднего вечера, поэтому деткам, особенно кто помладше, сначала обучение, потом показы либо съемки, да, потому что им нужно хотя бы как-то адаптироваться, погрузиться, иначе это даже, возможно, и
1: это
2: психика
1: стресс.
2: Немножко пострадает, потому что все-таки нужно с умом подходить к этому вопросу.
1: А потом скажут, мама, я не хочу больше в жизни на этот показ, поэтому готовьте, да, если хотите увидеть на обложке, готовьте своих малышек. Вот совсем недавно тоже был показ, я модели переодеваю обувь, а у нее просто до крови протерто все, мы там наклеиваем что-то. То есть это еще и каблуки, и это достаточно тяжелая работа. И еще вот такое направление в показах Санкт-Петербурга. В основном очень многие показы, где модели платят за показ. То есть я очень редко встречаю, когда модели платят деньги моделям. То есть очень часто модели платят, чтобы выйти у того или иного дизайнера.
2: Это грустная тенденция, сразу скажу. Я с этим борюсь и призываю бороться. Вот, на самом деле, как я повторила ранее, это работа, за которую должны платить. Либо платить, либо показано в условиях ТФП, да, такое понятие, кто в модельной сфере есть, знает. А это тоже имеет место быть для опыта, для пополнения портфолио, да. Соответственно, принять участие в каких-то интересных показах тоже можно на условиях ТФП. А в целом, конечно, да, сейчас есть такая тенденция, я против нее, если коротко.
1: Да, как ты настраиваешь и рекомендуешь, как модели получить деньги за свою работу, да, потому что ты говоришь, что это работа, работа, но никто не хочет оплачивать эту работу. Как сделать так, чтобы тебе платили?
2: Ну, если по параметрам, да, молодой человек либо девушка подходит, то идти в агентство, да, соответственно, сотрудничать с агентством, работать. Вот. Также на фрилансе тоже существуют показы оплачиваемые. Я вообще за то, чтобы не как модели найти оплачиваемый показ, а поработать все-таки с дизайнерами, с организаторами, с директорами мероприятий, чтобы, наконец, все-таки мы повернули в ту сторону и вспомнили, с чего мы начинали. Потому что в модельной сфере ранее такого не было. Вот. Потому что все понимали, что это работа. Но потом кто-то свернул не туда. Я хочу, чтобы мы все-таки свернули.

0: Поэтому я призываю всех все-таки подумать о том, что это тяжелый труд. Да. А все держится на самом деле на моделях, ну, будем честными, да, потому что все молодцы, дизайнеры действительно огромный труд, да, отшить коллекции, но на ком показывать это все? То есть все это где-то будет лежать, висеть, где-то фотографироваться, да, непонятно на ком. А модели — это тяжелый труд, который должен оплачиваться.
1: Дорогие модели, это тяжелый труд, но когда я объявляю кастинг, ко мне готовы все бесплатно прийти и работать этот тяжелый труд. Поэтому, в принципе, у нас следующая программа, мы снимаем для ТВ, поэтому записывайтесь ко мне и приходите бесплатно проработать целый день на каблуках. Ну, зато у вас будут красивые
0: фотографии,
1: видеокартинки и...
0: На условиях ТФП, да, как я и сказала, да. Это имеет место быть, когда интересные проекты, действительно, mm-hmm. интересные образы, интересные проекты, интересные локации, да, это для рекламы себя, это очень хорошо.
1: Ну, сейчас весь Петербург, в принципе, на условиях ТФП работает, поэтому пока продолжаем, но старайтесь действительно не платить за свои услуги, потому что вы работаете. Это вот единственное, что у меня даже вот просто думаешь, почему? Особенно приезжают девочки из разных городов и платят за то, чтобы пойти у дизайнера. Как бы,
0: да, есть такое, да.
1: А девочки-то и по параметрам просто шикарные. Вот тут тоже уже прям совсем грустно.
0: Но радует, что еще есть агентства профессиональные, которые работают и платят деньги, поэтому держимся.
1: Да, держимся, обращаемся в агентство, и там вам уже не дадут бесплатно поработать. Будете, ну как, за свои услуги брать оплату.
0: Да.
1: Вот, поэтому агентство в помощь, ну, либо сами, да, тык-тык-тык, пишем.
0: Да, потому что можно найти действительно шоурумы, да, каких-то, mm-hmm. какие-то еще разные места, где все-таки будет оплата за вашу работу.
1: Mm-hmm. Наталья, давай поговорим о твоей команде, потому что ты делаешь такое мероприятие под живую музыку, красивое, супер значимое для города. Кто у тебя в команде?
0: В команде у меня, помимо меня, да, как организатора, главного идейного, да, вдохновителя и человека, который проводит, да, практическую и теоретическую часть мастер-класса, у меня скрипачка Маргарита, профессиональная скрипачка, фотографы и видеографы, да, есть несколько человек, потому что в зависимости от того, кто в какой день сможет работать. Вот, и, соответственно, сотрудничаю я сейчас со школой танцев и пластики SL. Там я арендовываю помещение для проведения этого мероприятия.
1: Угу.
0: Такая камерная история, да, в планах ее как-то, да, развивать, возможно, больше площадки арендовывать, да, чтобы больше народу вмещались. Сейчас эта площадка вмещает порядка от 12 до 14 человек. Такая камерная, уютная, комфортная обстановка, светлый зал, да. Мы там находимся одни, что очень немаловажно, потому что очень много танцевальных студий, да, это когда снимаешь, арендовываешь зал, то там постоянно какое-то движение, да, mm-hmm. разных людей. Вот поэтому плюс этой площадки, что мы там одни, очень комфортно там находиться, много зеркал, много света, светлые стены, окна.
1: Я, конечно, сразу хотела спросить, о чем ты мечтаешь дальше, но ты уже сказала, хочешь более. А хотела бы ты выйти на международный уровень вот со своим таким интересным показом, потому что мне кажется, это очень классно.
0: Ну, вообще...
1: Еще да. Подожди, плюс, ага. И подключать дизайнеров.
0: Ну, вообще были мысли, mm-hmm. В целом, вот до пандемии, да, у нас даже с одной тоже девушкой такой творческой были мысли даже выходить тоже на какие-то заграничные истории, да, но сейчас с этим не очень так, как бы, да, легко. Mm-hmm. Поэтому в целом, конечно, это было бы интересно мне. Это было бы интересно, и это совершенно другой уровень, да, и как бы одно дело Россия, да, совершенно другая история, если это уже выходит как бы за границы России. Поэтому было бы здорово, я была бы рада, если бы у меня что-то получилось в этом направлении.
1: В какую бы ты страну сначала бы хотела поехать?
0: Ой, если вот... честно, нет какой-то такой, нет да, какой-то такой страны, которую такой, я бы легко назвала, поэтому, ну, пока вот просто какие-то мечты, наверное, да. Mm-hmm. Ну, не очень люблю слово мечта, да, все-таки, наверное, цели и какие-то желания, да, которые хотелось бы осуществить. Но это было бы здорово, я была бы счастлива, если бы получилась такая история.
1: Ну, на пути к цели нужно сначала намечтать, поэтому мечтаем и движемся к своей цели. А мы послушаем еще твою любимую композицию. Давай на самый верх.

0: Водный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Наталья Плоткина, коуч по дефиле и сценической подаче, режиссер постановщик модных показов, шоу и концертов. Сегодня мы общались и узнали много всего интересного про дефиле, про моделей. Наталья, дай, пожалуйста, совет для наших моделей. Я бы сказала, модный совет.
2: Наверное, я скажу такие слова. Верьте в себя, занимайтесь, развивайтесь, обучайтесь. Да? Если вы выбираете модельную сферу, то, соответственно, нужно обучиться. Поэтому я пожелала бы всем, тем, кто хочет войти в модельную сферу, обучайтесь, занимайтесь и верьте в себя, обязательно все получится.
1: Спасибо большое, спасибо, что ты была с нами.
2: Спасибо вам за приглашение.
1: И спасибо всем, кто нас слушал.
0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: А с вами «Модный портал» и рубрика «Субкультуры от Аси», от юного дизайнера бренда «Ася».
3: С вами Ася, и сегодня наша рубрика надевает на голову 20 заколок, 30 резинок и пару мягких игрушек. Почему? Потому что мы говорим о японской декоре. Если вы думаете, что субкультура – это только кожа, шипы и черный цвет, вы сильно ошибаетесь. В начале 2000-х на улицах района Харадзюку в Токио появились девочки и парни, которые выглядели так, будто их облизал радужный единорог. А потом они упали в контейнер с игрушками из киндер-сюрприза. И это называется декором, с английского decoration. Здесь работает жесткое правило: чем больше, тем лучше. Забудьте про минимализм. Настоящий декор-обой надевает на себя все, что есть в шкатулке. Разом. Давайте посчитаем. На голове у них парики кислотных цветов. Розовый, голубой, фиолетовый. И сверху пирамида из заколок, ободков и резиночек. Они называются candy hair, потому что волосы выглядят как леденец. Но самое безумие начинается на шее и на руках. Это не просто бусы, это 10-15 слоев пластиковых ожерелий, браслетов с персонажами Санрио, значков помпонов, цепочек и детских колец, которые надеты на каждый палец. И, конечно, куча мягких игрушек, прицепленных к сумке, к поясу, к волосам, везде. Они идут в магазин за хлебом, с плюшевым медведем, размером с себя под мышкой. Но это не просто желание покрасоваться, это психологическая броня. Японская декора родилась как протест против строгих школьных правил и серых офисных костюмов. Когда ты надеваешь на себя 100 цветов, ты говоришь миру: «Я праздник, я не хочу быть незаметной». Это очень громкий и очень дружелюбный бунт. И да, эти ребята тратят на сбор образа по 2-3 часа, но для них это не сборы, а игра. Создание аватара себя любимой. Они фанатеют от процесса. Подобрать розового Микки Мауса к лиловым кедам со стразами – это целое искусство. Кстати, главный дресс-код из современных декора – это носки-митинки на руки и гольфы разной длины, которые тоже покрыты аппликациями. В этой субкультуре нет понятия «слишком пестро», есть только «недостаточно блестяще». Поэтому, если в метро вам встретится радужный человек с лицом, напоминающим витрину магазина игрушек, не пугайтесь. Это не цирк сбежал. Это пришла она, японская декора. Просто скажите ей, что она классно выглядит. Она вам улыбнется так, что заряд батарейки пополнится до 100%. Ну что, теперь ваши полки с белками официально не мусор, а субкультура. С вами была Ася. Следите за новыми выпусками. И до встречи.
0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: А наша модная передача подходит к концу. Следующие фэшн-мероприятия пройдут 9 августа. Мастер-класс по дефиле под живую музыку от Натальи Плоткиной, школа танца и пластики SL. Также 9 августа белая вечеринка в Шкиперском молле. 15 августа Madame International Fashion Weekend, арт-пространство Гулливер. В модном портале была эксперт моды Оксана Венкина, Наталья Плоткина, коуч по дефиле и сценической подаче, режиссер-постановщик модных показов, шоу, концертов, Ася с рубрикой «Субкультуры», руководитель проекта Саша Семенов. До встречи. Пока-пока.
0: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Включи, включи радио. Лови шок.

песни нелюбимых, песни выброшенных прочь, похороненных без имени, замурованных в ночь, песни вычеркнутых из списков, песни саженных на лед, песни больше ненужных звучит, не перестает.

нас хорошая школа, прикуривать от горящих змей, вырвать самому себе сердце, чтобы стать еще злей, держать голову под водой, не давать делать вдох и обламывать лезвие после удара, потому что с нами Бог.

можно долго ждать солнца, глядя слепыми глазами в зенит. У нас внутри был хрустальный колокольчик, на него наступили, он больше не звенит. Эта музыка старее, чем мир, она нелепа и смешна. Но я буду танцевать под нее, даже если она не слышит.

пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами

дождь с утра, и снова грязная вода стекает со стекла. Я не вижу этих лиц и этих глаз, мне непонятен смысл.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

что здесь было, осталось двоим. Это я и пустая квартира. Верность и трепет снегов за окном объяснили новые роли. Все, что кричало, должно замолчать. Мешает узнать, как ты дышишь. Вселенная в чашке воды на столе испаряется.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

бедную молодость. Нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отражать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных, лишних, ненужных, неадекватных, немодных, неизлечимо простуженных. Пой, моя бедная молодость, все обязательно будет тем, чьи сердца не остыли в холоде. Вселенная дарит